sacco Мэффин Марина Мартенсон кистал учирей запела то говорено писем в аудиторию Порт-Рожу. Но сейчас же кар 8 лет от тега, кой Ирина Врачковник скупей за скупино мяу соделила прав туди на тен течен текмованию и с песмю «Штевилька сърца» досегла 6-то место.